0: Radio. To contact the studio, text the phrase 6TR and your message to 88440. Email studio at sixtowns.co.uk or find us on Twitter, Facebook and Instagram. This is Six Towns Radio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,